0: Совета Коммунистической партии Советского Союза и председателю
1: Совета... Mr. Khrushchev is now about to address the gathering.